в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

come, but I don't feel the dance tonight. I'm just too

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализацией. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и понимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растение из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: И кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: В Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализации. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и понимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
3: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Уральцу много не надо, ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера, уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
6: И, кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, самая древняя буква «О» осталась неизменной в том же виде, в каком она была принята в финикийском алфавите.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, счастье заразно.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами в

высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 км и удаляться на 10 км от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализации. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и понимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, бабочки никогда не спят.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесах.

лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализацией. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и понимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Реклама на N-Radio.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
3: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализации. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и

внимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
4: И, кстати, больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу принадлежит 1800 пьес.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализацией. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и понимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
5: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экологический мониторинг будут проводить при помощи отечественных беспилотников. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Отечественные коптеры оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Дроны помогут решить широкий круг задач и предотвратить возможные риски для экологии региона. Их планируют использовать для выявления несанкционированных мест размещения отходов и свалок, для обследования рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды половодья. Беспилотники также помогают специалистам при мониторинге лесных пожаров оперативно выявлять очаги возгорания, определять границы огня и направление его распространения. Благодаря тепловизорам дроны способны фиксировать даже подземное горение торфяников. С воздуха легко выявить и незаконные рубки, и другие нарушения в лесных массивах. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели тщательную проверку улично-дорожной сети возле образовательных учреждений города. Особое внимание уделили наличию и состоянию дорожной разметки, установке и читаемости дорожных знаков, состоянию ограждений вблизи пешеходных переходов, видимости знаков и разметки из-за разросшейся зелени. По результатам инспекции выдано 10 предписаний на устранение выявленных недостатков и возбуждено одно дело об административном правонарушении в области безопасности дорожного движения. На производстве полиметаллов в городе Кировград продолжается социальный проект «Календарь добрых дел». Каждый месяц работники предприятия реализуют какую-либо социальную инициативу. В августе эстафету приняли работники металлургического цеха и отдела развития. 26 августа они провели День здоровья. Работникам предприятия предложили измерить силу с помощью силомера и проверить меткость бросками в дартс. Самым сильным с результатом 73 килограмма стал Сергей Морозов. Среди девушек максимальный результат – 44 килограмма, показала Юлия Шароглазова. Каждый участник состязания получил в награду кусочек арбуза. Всего в мероприятии приняли участие около 500 работников. Наша компания всегда особое внимание уделяет социальным проектам. Поддержка здоровья и спортивной активности работников – одно из ведущих направлений. Мы стараемся создать все необходимые условия для занятий спортом и самореализации. И то, как массово работники наших предприятий участвуют в подобных инициативах, наглядно демонстрирует, что такой подход нравится людям, находит у них одобрение и понимание, прокомментировал Алексей Смирнов, советник директора по персоналу и общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 августа ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 11 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2000.

0: know you're one of my kind.
1: N-Radio 107,9 МГц.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N-Radio. 107,9 MHz.
1: Fire. Let me see you dance, baby.